0: связан с вице-премьером по европейской интеграции Кристиной Герасимов. Как написала Герасимов на своей странице социальной сети, Республика Молдова готова к этому шагу уже более года. По ее словам, европейская интеграция – это проект всей страны, национальная цель, над достижением которой ведется большая и ответственная работа. Сегодня у Республики Молдова есть реальный шанс, чтобы стать частью большой европейской семьи, где есть мир, безопасность, широкие возможности для граждан и более высокий уровень жизни. Напомним, что в минувшую пятницу государства-члены Европейского Союза единогласно согласовали начало процедуры открытия нового кластера переговорных глав для Республики Молдова и Украины. Обе страны рассчитывали открыть все 6 кластеров уже этим летом. Однако из-за позиции Венгрии, выступающей против ускорения переговоров, особенно с Украиной, ирландское председательство в Совете Европейского Союза избрало более прагматичный подход — поэтапное открытие каждого кластера. Европейский парламент призывает к скорейшему открытию всех переговорных кластеров с Республикой Молдова. На дебатах в Страсбурге евродепутаты высоко оценили темпы реформ в Кишинеу. Однако окончательное решение остается за Советом Европейского Союза, где Республика Молдова должна получить согласие всех государств-членов. Постоянный докладчик по Республике Молдова, эстонский евродепутат Себен Миксер, назвал прогресс, достигнутый за последний год, одним из самых значительных среди стран-кандидатов, несмотря на геополитическое давление. Со своей стороны, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что Республика Молдова должна продолжать реформы, особенно в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и обеспечения эффективного экономического управления. Напомним, 15 июня в Люксембурге Республика Молдова официально открыла первый переговорный кластер основополагающей ценности, который охватывает реформу правосудия, вопросы безопасности и защиту основных прав. Более 770 примарий страны вступили в процесс добровольного объединения, а 112 населенных пунктов планируется объединить вокруг районных центров. Однако административно-территориальная реформа продвигается с разной скоростью. В одних населенных пунктах обсуждения идут быстро, а в других возникают разногласия по поводу выбора административного центра и будущей структуры управления. Больше всего населенных пунктов, которые планируется объединить, находится в Калараш-16, с общей численностью населения будущего кластера более 26 тысяч человек. Далее следует Унгень, 9 населенных пунктов с населением свыше 42 тысяч жителей. В Единице и Резине в процесс включены по 8 населенных пунктов. Власти подчеркивают, что объединение проводится исключительно на добровольной основе, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. Напомним, председатель парламента Игорь Гроссу заявил, что процесс добровольного объединения населенных пунктов должен продолжаться, несмотря на формирование нового правительства в Республике Молдова. Он также призвал местные власти ускорить завершение уже начатых процедур. Отметим, что объявленная властями административно-территориальная реформа предусматривает, в частности, установление минимального порога в 3000 жителей для одной примарии, сокращение числа районов с 32 до 10 и реорганизацию системы государственных услуг. За последние 2 недели около 1000 человек нашли работу при содействии Национального агентства занятости населения. С начала года при поддержке территориальных подразделений учреждения были трудоустроены в общей сложности более 12 200 человек, находившихся в поиске работы. Наибольшее число трудоустроенных зарегистрировано в сферах коллективных, социальных и персональных услуг, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, а также промышленности. Наименьшее количество трудоустроенных пришлось на такие отрасли, как транспорт, складское хозяйство и связь. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов, завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
2: Dragi elevi, stimați profesori, bună dimineața! Revenim pe frecvențele Radio Moldova, unde în aceste zile transmitem în direct deschiderea plicurilor cu subiectele examenelor din sesiunea suplimentară de absolvire. Astăzi are loc proba la limba de instruire.
3: O avem alături pe Diana Cojocaru, reprezentantă a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen.
4: Bună dimineața! Dragi elevi! Astăzi, 9 iulie 2026, aveți o nouă oportunitate de a susține examenul la limba de instruire. Priviți cu încredere această zi și concentrați-vă asupra ceea ce puteți demonstra acum. Experiența acumulată vă poate ajuta să abordați subiectele cu mai multă siguranță și claritate. Vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item, să aveți încredere în pregătirea voastră și să valorificați pe deplin această șansă. Vă dorim succes și multă inspirație! În atenția președinților centrelor de examene, vă rugăm să citiți atent informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru examenul la limba de instruire, organizat astăzi, 9 iulie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 3. Repet, toate plicurile cu materialele pentru examenul de astăzi, 9 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 3. Succes!
3: Am transmis procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele examenului la limba de instruire din cadrul sesiunii suplimentare de absolvire.
2: Mult succes tuturor candidaților!
5: В эфире новости на радио «Молдова», студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Из 15 проектов, включенных в сегодняшнюю повестку Дня парламента, 9 направлены на гармонизацию национального законодательства с европейским. Конституционный суд сегодня вынесет решение о полномочиях Гагаузии. Армия США нанесла новые удары по Ирану. Подробности в выпуске. Из 15 проектов, включенных в сегодняшнюю повестку Дня парламента, 9 направлены на гармонизацию национального законодательства с европейским. К ним относятся инициатива по координации обмену данными в сфере социального обеспечения с государствами-членами блока сообщества, а также проект закона о защите персональных данных, обрабатываемых в целях предотвращения и борьбы с преступностью. В то же время депутаты рассмотрят законодательные поправки, направленные на укрепление профессиональной этики и модернизацию управления человеческими ресурсами в Центральном государственном управлении. В повестку дня также включены проекты законов об утверждении и рыночном надзоре за дорожным транспортом, а также инициатива, предусматривающая автоматическое приостановление регистрации транспортных средств с опасными неисправностями или с просроченным техническим осмотром. Парламент также должен ратифицировать Конвенцию о создании Международной комиссии по жалобам для Украины. Одновременно с этим на утверждение будет представлена национальная программа по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на 2026-30 годы. Сегодня Конституционный суд вынесет решение о полномочиях Гагаузии. В Конституционном суде завершилось рассмотрение запроса о полномочиях Гагаузии. Спор идет вокруг законности права власти и автономии на выбор главы местных управлений, полиции, юстиции и СИП, а также о законности полномочий Народного собрания Гагаузии на организацию и проведение региональных выборов. В КС обратилось Министерство юстиции. Ведомстве считают, что ряд законодательных норм не соответствует Конституции. В частности, речь идет о том, имеет ли право Народное собрание Гагаузии избирать состав автономного ЦИК и назначать дату выборов. Один из аргументов состоит в том, что Народное собрание в этом случае может получить политическое влияние на руководителей госорганов, которые должны быть независимы. В Камрате с этим не согласны. Вчера представители НСГ просили приостановить рассмотрение запросов КС, подав обращение о проверке на законность некоторых норм избирательного кодекса, но им в этом отказали. Полиция сообщила еще о 5 новых случаях телефонного мошенничества с общим ущербом почти в 1,5 миллиона леев. За последние 24 часа сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали новый случай мошенничества, а о 4 других аналогичных преступлениях, совершенных ранее, жертвы сообщили только сейчас. Самый серьезный случай касается человека, которого убедили через онлайн-приложение перевести деньги для якобы инвестиций и покупок товаров в Дубае. В течение нескольких месяцев жертва совершала переводы со своего собственного банковского счета, а ущерб достиг 1 миллиона леев. О случае сообщили более чем через 4 месяца после совершения преступления, когда человек понял, что больше не может вернуть свои деньги. При этом, по данным полиции, до того, как жертвы понесли финансовые потери, было предотвращено 140 попыток мошенничества. Директор тюрьмы номер 9 Прункул Эдуард Тимофей был задержан антикоррупционной прокуратурой. Национальное управление тюрем сообщило, что Тимофей фигурирует в уголовном деле, возбужденном антикоррупционной прокуратурой. В ответ на запрос «Молдова-1» глава антикоррупционной прокуратуры Марчел Думараван заявил, что директор тюрьмы обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением в отношении своих подчиненных. По имеющимся данным, у прокуратуры есть доказательства, подтверждающие выдвинутые подозрения, и сегодня она обратится в суд с просьбой о выдаче ордера на превентивный арест. Тем временем Национальное управление тюрем заявило о полном сотрудничестве со следствием. Высший совет прокуроров не утвердил отрицательный отчет комиссии по оценке прокуроров в отношении заместителя главы антикоррупционной прокуратуры Иоанна Припы. Решение приняли на заседании 8 июля. За утверждение отчета комиссии не проголосовал ни один член ВСП. Против были 9. В итоге совет отклонил отчет от 8 июля этого года и постановил возобновить процедуру оценки. Во время публичных слушаний у Припы просили пояснения по 3 темам. Разница между ценой покупки и продажи одной из квартир, расходом на ремонт другой квартиры, а также ввозу и использованию автомобиля специального назначения. Именно вопрос о ввозе и использовании автомобиля специального назначения стал основанием для отрицательного вывода комиссии. Индийских бизнесменов во главе с президентом Драупади Мурму совершат визит в Кишинев 20 июля. В рамках визита состоится Молдавско-индийский бизнес-форум, в котором примут участие представители деловых кругов обеих стран. Об этом сообщило агентство по инвестициям. В состав индийской делегации войдут 40 предпринимателей, работающих в сферах инфраструктуры и строительства, обрабатывающей промышленности, информационных технологий, возобновляемой энергетики, фармацевтики, сельского хозяйства и переработки агропродовольственной продукции. Индия остается одной из крупнейших экономик мира. По данным Национального бюро статистики, в 2025 году Молдова экспортировала в Индию товары на сумму около 1,5 миллиона долларов, тогда как объем импорта из Индии превысил 74 миллиона долларов. В Молдове отремонтируют и модернизируют 20 школ на 51,5 миллион евро. Соответствующий законопроект уже одобрили профильные комиссии. Согласно документу, на эти цели предусматривается кредит 40 миллионов евро от Европейского инвестбанка и грант на 3,5 миллиона евро от инвестиционной платформы соседства и еще 8 миллионов евро софинансирования от самой республики. В зданиях проведут теплоизоляцию стен, повысят эффективность отопления, вентиляции и освещения, а также установят новые системы пожарной безопасности и оборудование для использования возобновляемой энергии. Инфраструктуру полностью адаптируют под нужды людей с ограниченными возможностями. Внутри школ отремонтируют классы, закупят технику для лабораторий и обновят цифровые сети. Модернизация начнется в 2027 году. Внимание, водители! Завтра и послезавтра движение по улице Мирона Костин в секторе Рыжкань столицы будет приостановлено. По данным полиции, ограничения касаются нечетной стороны улицы на участке между бульваром Москови и улицей Николая Демо. Ограничения будут действовать с 20.00 10 июля до вечера 12 июля. Водители призывают соблюдать временные дорожные знаки. Напоминаем, что с завтрашнего дня движение по улице Кэлэраш в секторе Буюкань также будет приостановлено на участке между улицами Милано и Кале-Ешелор. Меры принимаются в связи с проведением ремонтных работ. Армия США нанесла новые удары по целям в Ираке. ВС США объявили о новой наступательной операции против Ирана. По их словам, это должно ограничить способности Ирана создавать помехи судоходству в Ормузском проливе. Согласно сообщению в соцсети X, вечером в среду 8 июля приказ о нанесении ударов поступил лично от президента США Дональда Трампа. Накануне Чент.ком сообщил о нанесении ударов по более чем 80 целям в Исламской Республике, мотивировав это нападениями на торговые суда в Ормузе. Целями американских военных стали иранские системы противовоздушной обороны, сети управления и связи, береговые и радиолокационные установки, средства противокабельной ракетной обороны, а также более 60 катеров корпуса стражи Исламской революции. Белый дом готовится к тому же к затяжной войне между США и Ираном из-за Ормузского пролива. По словам американских чиновников, продолжительность и масштабы новой кампании будут полностью зависеть от дальнейших действий Тегерана. Это может быть день-два, неделя или месяц, в зависимости от того, будет ли Иран атаковать торговые суда. Президент США Дональд Трамп в Анкаре на саммите НАТО объявил, что Украина получит лицензию на производство ракет «Патриот». Однако запуск Киевом производства ракет для «Патриот» займет годы. По оценке Bloomberg, обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине производство ракет для зенитного ракетного комплекса «Патриот» невозможно реализовать в короткие сроки. Организовать их выпуск в Украине, особенно в больших масштабах, станет крайне сложной задачей на годы из-за технической сложности самих ракет и жесткого контроля США в отношении соответствующих технологий. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами проливные дожди с грозами. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 22, плюс 27 градусов, в столице плюс 25. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 10, плюс 15 градусов, в столице ночью плюс 13. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova.
7: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
8: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
9: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă invit să rămâneți alături de noi într-o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. La jumătatea anului 2026, municipiul Chișinău continuă să funcționeze fără un buget aprobat de Consiliul Municipal. Și aceasta după ce nici în 2025 nu a avut un buget votat. După mai multe tentative eșuate și luni întregi de dispute politice, de la începutul anului, primarul general Ion Ceban anunță că proiectul este în sfârșit gata pentru a fi prezentat consilierilor și cere examinarea acestuia în regim prioritar. Întrebarea este însă una firească. De ce acum? Ce s-a schimbat față de lunile precedente și mai ales? Există în prezent suficiente voturi pentru ca municipiul să iasă din acest blocaj care durează deja de peste 6 luni? Despre responsabilitate, compromis politic și impactul asupra dezvoltării capitalei discutăm în ediția de astăzi cu doamna Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
10: Bună dimineața, bine vă regăsesc!
9: De asemenea, a dat curs invitații și doamna Olga Rață este consilieră a fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
11: Bună dimineața și bine v-am găsit!
9: De asemenea, și nu în ultimul rând, îl salut cu drag pe domnul Victor Chironda, este urbanist și fost viceprimar al municipiului Chișinău. Bună dimineața, bine ați revenit!
11: Bună dimineața!
9: Menționez că am invitat la această dezbatere și reprezentanți ai primăriei municipiului Chișinău și ai fracțiunii MAN, însă au refuzat participarea de această dată. Au spus că data viitoare. De asemenea, invitații au fost adresate și reprezentanților fracțiunii Partidului Comuniștilor din CMC, precum și consilierul partidului nostru și celorlalte fracțiuni care toate sunt în CMC, dar totuși, într-un final, nimeni nu a dat curs invitației, îi avem doar pe acești invitați, trei prezenți în studio. Cred că începem cu discuția cu doamna Zinaida Popa, să vedem, în primul rând, care este atmosfera în primăria Chișinău astăzi, că v-am mai întrebat și data trecută, să ne spuneți, și în contextul votării bugetului pentru 2026, într-un final. Se vehiculează, se spune ceva despre date, pentru că în presă nu au ajuns aceste informații, doar s-a anunțat că este gata acest proiect.
12: Eu aș spune că este o stare, așa zic eu, anemică, pentru că au fost foarte multe scandaluri în ceea ce privește primăria municipiului Chișinău, au fost declarații publice foarte pipărate din partea viceprimarei, persoanei de încredere a primarului general, vorbim de doamna Gutnic. Respectiv au fost o perioadă foarte tensionată, practic nu găseai, toți se închideau, își închideau birourile atunci când era în primărie. Acum este una așa mai anemică, parcă nu este activitate, chiar dacă vedem că idilul capitalei a ieșit la rampă și deja participă la ședințele operative, că și ele au fost o pauză, o perioadă. Ce ține de buget? Bugetul a fost propus spre consultări, din nou, chiar dacă primarul general afirma că el era gata încă la finele lunii decembrie 2025. El argumentează acest fapt pe motiv că

0: vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент страны Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультации по поводу кандидатуры премьера. Директора Бельской клинической больницы сняли с должности за антисанитарию в пищеблоке. Правоохранители предотвратили случай контрабанды сигарет на миллионы леев. ЕС одобрит дополнительные санкции против России в понедельник. Подробности в выпуске. Президент страны Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультации по кандидатуре президента. Переговоры запланированы на 10 и 11 июля. Так, согласно программе, депутаты партии «Демократия дома» ожидаются первыми на встречах с президентом Майя Санду в пятницу в 10:00, а парламентская фракция «Наша партия» в 11:00. Блок «Альтернатива» приглашен в 13:00, коммунисты в 14:00, а в 15:00 парламентская фракция партии социалистов. Фракция партии «Действия и солидарность», имеющая парламентское большинство, отправится к президенту в субботу 11 июля в 11:00. Некоторые оппозиционные парламентские фракции уже объявили, что не примут участие в консультациях. Напомню, что премьер-министр Александр Мунтяну объявил о своей отставке 3 июля в сообщении в Facebook примерно через 8 месяцев после вступления в должность, заявив, что больше не может исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживается. Указом, подписанным 7 июля главой государства Майя Санду, временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен вице-премьер Евгению Усмокеску. 5 фракций парламентской оппозиции объявили о создании собственных следственных групп по деятельности государственных предприятий и учреждений, заявив, что не доверяют ранее созданной следственной комиссии. Об этом заявил заместитель председателя парламента, депутат фракции партии социалистов Влад Батрынча. Он также отметил, что представители оппозиции утверждают, что информация, полученная в ходе парламентских запросов, будет обнародована и передана журналистам-расследователям вместе с предложениями по внесению поправок в законодательство. Отмечу, что парламент недавно учредил следственную комиссию, которая будет анализировать деятельность всех госпредприятий. Это решение было принято после скандала с компанией «Молдаца», вызванного расследованием, касающимися баснословных зарплат и спорных кадровых назначений. Депутат ПАС Дину Пленгеу возглавил комиссию. На фоне скандала с «Молдаца» пресс-секретарь президента Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, подала в отставку, заявив, что вернет выплаты, которые, как утверждается, были получены несправедливо. По словам спикера парламента Игоря Кросу, к 8 июля Анастасия Табурчану вернула 500 тысяч леев. Директора Бельской больницы уволили на фоне скандала с антисанитарией. Больницу Бельц временно возглавит Владимир Паскару, глава отдела функциональной диагностики учреждения. Он сменит Юрия Осояну, которого уволили после публикации фотографий антисанитарии пищеблока больницы. О назначении нового временного руководителя министр здравоохранения Эмиль Чебан объявил сегодня в Бельцах во время встречи с сотрудниками медицинского учреждения. Скандал начался после того, как в публичном пространстве появились фотографии тотальной антисанитарии пищеблока Бельской клинической больницы. Наряду с тем Эмиль Чебан объявил о выделении 556 тысяч леев на ремонтные работы в столовой. Напомню, Эмиль Чебан посетил сегодня Бельскую больницу после появившихся фотографий тотальной антисанитарии в пищеблоке столовой. Контрабанда сигарет на миллионы леев. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований раскрыли схему контрабанды крупной партии сигарет более 600 тысяч штук стоимостью около 1,5 миллиона леев. В деле фигурируют мужчины в возрасте от 41 до 57 лет из Кишинева и северных районов страны. При поддержке сотрудников спецподразделения «Фулджер» под руководством прокуроров «Пичикокс» были проведены обыски по месту жительства подозреваемых в их автомобилях и других местах хранения. В результате были изъяты сигареты, предназначенные для контрабанды. Моланты. В Молдове в ходе проверок обнаружили опасные медицинские отходы и загрязнение ртутью. Инспекция по охране окружающей среды выявила более 20 кубометров опасных медицинских отходов в 21 мешке. Об этом сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер. В ходе проверок были установлены серьезные нарушения законодательства в сфере управления отходами. В мешках находилось значительное количество опасных отходов, в том числе тяжелые металлы, твердые и жидкие медикаменты, использованные шприцы и системы для переливания, а также другие вещества с высоким риском для здоровья населения и окружающей среды. В настоящее время принимаются меры по опечатыванию и обеспечению безопасности загрязненных локаций. Также проводятся расследования для установления всех виновных. В Молдове дизель подорожает сразу на 40 банов. Наре установила новые цены на топливо, которые будут действовать завтра, 10 июля. Таким образом, бензин подорожает на 14 банов и будет стоить 28,16 банов за литр. Цена на дизтопливо вырастет на 40 банов до 25,76 банов за литр. В результате ударов украинских БПЛА горят нефтебазы в Твери и близ Ставрополя. В Таганрогском заливе поражены еще два танкера, написал глава Ростовской области. ВСУ также заявили о поражении более 20 российских судов в Азовском море. Минобороны Российской Федерации отчиталась об уничтожении 73 дронов. Так, в Твери в результате удара дрона в ночь на четверг горит нефтебаза «Тверь-нефть-продукт», входящая в структуру «Сургутнефтегаз». Как отмечает «Астра», нефтебаза в Твери была защищена антидроновыми сетками. В Ставропольском крае беспилотники поразили еще одну нефтебазу. Жители близлежащих улиц эвакуируют. По данным издания «Астра», горит нефтебаза в Вязниках, расположенная в 1 километре от другой нефтебазы «Лукойл» и «Югнефтьпродукт» в Михайловке. Украинский мониторинговый телеграм-канал «Супернова» также пишет об атаке на нефтеперерабатывающем заводе «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. ЕС одобрит дополнительные санкции против России в следующий понедельник. Принятие дополнительных санкций против России, которые ранее анонсировала главный дипломат ЕС Кая Каллас, ожидается 13 июля на заседании Совета ЕС по иностранным делам, пишет Eurointegration.com.ua. Предложения о новых ограничениях против России были внесены в минувшую пятницу после очередного массированного российского обстрела Киева в ночь на 2 июля. По словам источников, санкции получили широкую поддержку. В среду Комитет постоянных представителей КОРЕПЕР обсудил новые меры и решил передать их в рабочую группу советников по международным отношениям «Релекс» для подготовки к утверждению в понедельник. В Украине участились случаи противостояния населения и ТЦК. Так, накануне вечером во Львове произошел массовый конфликт, возникший во время оповещения мужчины сотрудниками ТЦК о призыве на войну. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на публикацию главы Львовской ОВА Максима Козицкого, мэра Львова Андрея Садового и Львовского ТЦК. Сообщается, что на месте собрались сотни людей, которые заблокировали автомобили территориального центра комплектования и отбили двух молодых мужчин, которых намеревались силой отправить на поле боя. Также в сети распространяются кадры, на которых видно перевернутый автомобиль ТЦК. Максим Козицкий заявил, что главной задачей теперь является обеспечение общественного порядка. Он подчеркнул, что все лица, совершившие правонарушения или препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности. Опросы прогнозируют победу Ле Пен на президентских выборах во Франции. Согласно последнему опросу, неофициальный лидер французского правопопулистского национального объединения Марин Ле Пен победит в первом и втором турах президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год. Опрос, проведенный 7 июля после оглашения приговора лидеру ультраправых, показал, что в первом туре Ле Пен может набрать 35% голосов избирателей. Трамп заявляет, что вывод войск из Европы зависит от вопроса Гренландии. Президент США Дональд Трамп заговорил о возможности дальнейшего сокращения численности американских войск в Европе, связав любое решение с возможным соглашением о будущем Гренландии. По его словам, многое будет зависеть от того, удастся ли ему достичь того, что он назвал очень выгодным соглашением по Гренландии. Ранее премьер-министр Дании заявила, что датчане готовы защищать свою землю в ответ на новые требования Трампа. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами проливные дожди с грозами. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит +23, +28 градусов. В столице +26. Ночью температура воздуха по стране составит +10, +15 градусов. В столице ночью +13. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.

0: fiecare zi de joi, începând cu ora 20:10, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Конституционный суд Молдовы постановил, что власти Гагаузии не имеют права самостоятельно определять состав избирательной комиссии автономии и назначать руководство полиции. В Молдове автомобили без техосмотра или с опасными неисправностями могут автоматически лишиться регистрации. Молдова готовится присоединиться к европейской системе координации социальной защиты. Детали в выпуске. Конституционный суд Молдовы постановил, что власти Гагаузии не имеют права самостоятельно определять состав избирательной комиссии автономии и назначать руководство полиции. Высшая судебная инстанция удовлетворила обращение Министерства юстиции и признала неконституционными ряд положений законодательства, касающихся разграничения полномочий автономии и исключительных полномочий государства в сферах безопасности, полиции, юстиции и организации выборов. При этом обращение Народного собрания Гагаузии Конституционный суд отклонил как неприемлемое. Решение огласила председатель суда Думника Маноли. Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд в марте 2025 года, оспорив нормы закона о специальном правовом статусе Гагаузии. Среди них положение, которое позволяло Народному собранию утверждать состав избирательного органа в Камрате. Решение принято на фоне ситуации с выборами в автономии. Срок полномочий нынешнего Народного собрания истек в ноябре прошлого года, а два назначенных позже голосования были отменены судами. Новую дату выборов власти Камрата установили на 15 ноября. Директор пенитенциара номер 9 Прункул Эдуард Тимофей арестован на 30 суток по делу о коррупции, связанному с амнистией заключенных. Такое решение принял суд Кишинеу сектора Чукана. По решению суда Тимофей будет находиться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией до 7 августа. Постановление может быть обжаловано в апелляционной палате Кишинеу в течение 3 дней. Эдуард Тимофей был задержан 8 июля. По словам главы антикоррупционной прокуратуры Марчелло Думбраван, ему предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением в отношении подчиненных. Национальная администрация пенитенциаров заявила, что полностью сотрудничает со следствием. Бывший пресс-секретарь государственного предприятия «Молдаца», по словам спикера парламента Игоря Гроссу, вернула в государственный бюджет 500 тысяч леев, полученных в виде надбавок и доплат к зарплате. Он уточнил, что оставшаяся сумма также будет возвращена, однако не сообщил, через какое учреждение был произведен перевод и по какой процедуре. Кроме того, по словам Гроссу, еще один сотрудник «Молдаца» уволился по рекомендации властей. Его подозревают в трудоустройстве без конкурса. Напомню, ранее расследование «Райс Молдова» сообщило, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, менее чем за год работы в «Молдаца» получила свыше 1 миллиона леев, включая значительные ежемесячные надбавки к базовой зарплате. В Молдове раскрыли попытку контрабанды сигарет на сумму более 1 миллиона 300 тысяч леев. Об этом сообщили в полиции. По данным следствия, к незаконной схеме могут быть причастны несколько жителей Кишинеу и северных районов страны в возрасте от 41 до 57 лет. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 600 тысяч сигарет, которые предположительно готовились к нелегальному вывозу. На табачную продукцию не было документов, подтверждающих ее происхождение. С начала года таможенные органы Молдовы пресекли 52 попытки контрабанды сигарет. Среди крупнейших случаев – изъятие партии более чем из 5,5 миллионов сигарет. Также были выявлены 4 преступные группы, связанные с незаконным оборотом табачной продукции. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Молдове автомобили без техосмотра или с опасными неисправностями могут автоматически лишиться регистрации. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который предусматривает внесение специальной отметки в государственный регистр транспортных средств. Регистрация автомобиля будет приостанавливаться в 3 случаях. Если закончился срок действия техосмотра, если во время проверки выявлены опасные неисправности на станции техосмотра или при проверке на дороге. Если проблема только в просроченном техосмотре, запрет вступает в силу сразу. При обнаружении серьезных поломок водителю дадут 30 дней на ремонт и повторную проверку. В этот период разрешается ездить только в автосервис или на станцию техосмотра. Также станции техосмотра будут обязаны заранее предупреждать владельцев автомобилей об окончании срока действия документов. За управление машиной с приостановленной регистрацией предусмотрены штрафы и изъятие номерных знаков. Власти отмечают, что новые правила направлены на повышение безопасности на дорогах. Молдова готовится присоединиться к европейской системе координации социальной защиты. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который создает правовую основу для электронного обмена данными с государствами Европейского Союза в сфере социального обеспечения. Документ предусматривает подключение страны к европейской платформе, которая обеспечивает быстрый и безопасный обмен информацией между учреждениями социальной защиты. После внедрения системы гражданам Молдовы, которые работают или проживают в странах ЕС, будет проще получать пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Также сократятся сроки рассмотрения заявлений и уменьшится необходимость использования бумажных документов. Подготовка к внедрению новых правил проводится в рамках национальной программы присоединения Молдовы к Евросоюзу на период с 2025 года по 2029. Закон вступит в силу после вступления Республики Молдова в ЕС. Парламент одобрил во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, которые расширяют гарантии для работников с семейными обязанностями. Закон вводит новое понятие «работник с семейными обязанностями». К этой категории будут относиться лица, которые ухаживают за членами семьи, оказывают им материальную поддержку или заботятся о родственниках, включая людей с инвалидностью. Кроме того, пособия по беременности, родам и отцовству будут засчитываться в страховой стаж при назначении пенсии. Также родители-одиночки, воспитывающие детей до 16 лет, смогут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия. Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации в Monitor Official. Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и танкерам вынудили Россию приостановить экспорт дизельного топлива и начать его импорт. За последние 3 дня были повреждены 19 нефтяных танкеров и 1 грузовой корабль так называемого теневого флота России. По данным источника, 11 крупных нефтеперерабатывающих заводов страны сейчас не работают, а топливный кризис распространился далеко за пределы оккупированного Крыма. Украинские беспилотники атаковали нефтяные объекты в Ставропольском и Тверском регионах, расположенных в сотнях километров

0: линии фронта. Также был поврежден нефтяной терминал в Ростовской области. Кроме того, два российских танкера были атакованы в Азовском море. Один из них загорелся. Из-за нехватки топлива Россия начала подготовку к масштабному импорту бензина и дизеля, в том числе из Индии. Ранее Москва уже закупала топливо у Белоруссии и Индии в 2023 году. Украина заявляет, что эти удары являются частью 40-дневной кампании, направленной на давление на российскую военную инфраструктуру и прекращение войны. Италия высылает двух военных атташе посольства России по подозрению в шпионаже. Такое решение приняло правительство страны после расследования прокуратуры Рима о предполагаемой сети, работавшей в интересах Москвы. Дипломаты Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть Италию в течение 3 дней. Глава МИДа Италии Антонио Таяни сообщил, что соответствующее уведомление уже передано российскому послу. По данным следствия, речь идет о передаче секретной информации российским спецслужбам. В Москве заявили, что ответят на решение итальянских властей. Это уже не первый подобный случай. В 2021 году Италия также выслала двух российских дипломатов после раскрытия дела о передаче документов НАТО. США нанесли новую серию ударов по Ирану после заявления президента Дональда Трампа о том, что соглашение о прекращении огня, по его мнению, больше не действует. По данным Центрального командования США, атаки были проведены по 90 целям на юге Ирана, включая объекты противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотников, военно-морскую инфраструктуру и логистические центры. Взрывы прогремели в нескольких районах страны, в том числе в районе крупнейшего порта Бендер-Аббас. Иранские власти сообщили о повреждении ряда объектов, однако заявили, что атомная электростанция в Бушере не пострадала. В ответ корпус стражи исламской революции заявил об ударах по американским базам в Кувейте и Бахрейне. В регионе были объявлены воздушные тревоги. После эскалации цены на нефть выросли более чем на доллар за баррель. Июнь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Западной Европе, сообщает Европейский институт Коперникус. На глобальном уровне это был второй самый жаркий июнь за всю историю. Средняя температура превысила примерно на 3 градуса Цельсия показатели, характерные для периода 1991-2020 годов. Таким образом, был побит предыдущий температурный рекорд, установленный в июне 2025 года. Специалисты предупреждают, что волны жары становятся все более частыми и интенсивными. Жара в июне привела к серьезным последствиям для здоровья населения, включая смерти, связанные с экстремальными температурами. По данным Коперникус, новый период сильной жары ожидается уже в июле. И о погоде в Молдове. В пятницу 10 июля по всей территории страны пройдут дожди. В центре и на юге грозовые. Ветер будет дуть слабый с северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 26. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă invit să rămâneți alături de noi într-o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. La jumătatea anului 2026, municipiul Chișinău continuă să funcționeze fără un buget aprobat de Consiliul Municipal. Aceasta după ce nici în 2025 nu a avut un buget votat. După mai multe tentative eșuate și luni întregi de dispute politice, de la începutul anului, primarul general Ion Ceban anunță că proiectul este în sfârșit gata pentru a fi prezentat consilierilor și cere examinarea acestuia în regim prioritar. Întrebarea este însă una firească. De ce acum? Ce s-a schimbat față de lunile precedente și mai ales? Există în prezent suficiente voturi pentru ca municipiul să iasă din acest blocaj care durează deja de peste 6 luni? Despre responsabilitate, compromis politic și

0: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Президент Майя Санду завтра, 10 июля, начнет встречи с парламентскими фракциями для обсуждения кандидата на пост главы правительства. В муниципальном совете Кишинева не удается достичь консенсуса по бюджету столицы на 2026 год. Италия высылает двух военных атташе посольства России по подозрению в шпионаже. Детали в выпуске. Президент Майя Санду завтра, 10 июля, начнет встречи с парламентскими фракциями для обсуждения кандидата на пост главы правительства. Первыми на консультации приглашены депутаты партии «Демократия Дома», затем представители нашей партии, блока «Альтернатива», коммунисты и социалисты. Часть оппозиции уже заявила о бойкоте встреч. В частности, коммунисты и социалисты отказались участвовать в консультациях, а депутаты МАН сообщили, что не придут в президентуру. Напомню, Александру Мунцяну подал в отставку с должности премьер-министра. Сейчас обязанности главы правительства временно исполняет Евгену Смукеску. В Молдове продолжаются политические споры вокруг скандалов на государственных предприятиях. Представители ПАС заявляют, что атаки на власть могут быть частью кампании, организованной группами, связанными с Владимиром Плохотнюком. Оппозиция, в свою очередь, объявила о создании собственной комиссии по расследованию ситуации на предприятии «Молдаца», заявляя о недоверии к комиссии, созданной ранее парламентским большинством. Эксперты считают, что противостояние имеет политический характер. Парламентская комиссия должна проверить деятельность государственных предприятий, включая назначение руководителей и уровень заработных плат. В муниципальном совете Кишинева не удается достичь консенсуса по бюджету столицы на 2026 год. Оппозиционные советники обвиняют партию «Национальное альтернативное движение», которое располагает большинством в совете, в игнорировании их предложений и неэффективном управлении финансами муниципия. Представители ПАС и фракции коммунистов и социалистов заявляют, что их инициативы не учитываются. Среди них проекты по повышению безопасности на улицах, освещению пешеходных переходов и замене лифтов. Эксперты предупреждают, отсутствие утвержденного бюджета спустя более чем полгода негативно влияет на бизнес и жителей столицы. По словам урбаниста Виктора Киронды, из-за неопределенности возникают проблемы с оплатой выполненных работ и реализацией новых инвестиционных проектов. Премьер Ончубан ранее заявил, что проект бюджета уже подготовлен и может быть рассмотрен на ближайшем заседании муниципального совета. Сейчас премьер работает со временным бюджетом на основе показателей прошлых лет. Конституционный суд Молдовы постановил, что власти Гагаузии не могут самостоятельно формировать состав избирательного органа автономии и назначать руководство полиции. Суд удовлетворил обращение Министерства юстиции и признал неконституционным ряд положений закона о специальном статусе Гагаузии, касающихся полномочий автономии в сферах безопасности, правосудия и организации выборов. Согласно решению, в регионе должен работать Центральный избирательный совет, предусмотренный избирательным кодексом, а не отдельная избирательная комиссия, закрепленная в законе о статусе автономии. Глава Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи раскритиковал решение и потребовал отставки председателя Конституционного суда Домники Манули, заявив о политической ангажированности суда. В Министерстве юстиции подчеркнули, что решение определяет границы полномочий между центральными властями и автономией. Гражданский активист Михаил Серкели назвал его историческим. Директор пенитенциара номер 9 Прункул Эдуард Тимофей арестован на 30 суток по делу о коррупции, связанному с амнистией заключенных. Такое решение принял суд Кишинева сектора Чукана. По решению суда Тимофей будет находиться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией до 7 августа. Постановление может быть обжаловано в апелляционной палате Кишинева в течение 3 дней. Эдуард Тимофей был задержан 8 июля. По словам главы антикоррупционной прокуратуры Марчелло Думбраван, ему предъявлены обвинения в коррупции и злоупотребление служебным положением в отношении подчиненных. Национальная администрация пенитенциаров заявила, что полностью сотрудничает со следствием. В Молдове раскрыли попытку контрабанды сигарет на сумму более 1 миллиона 300 тысяч леев. Об этом сообщили в полиции. По данным следствия, к незаконной схеме могут быть причастны несколько жителей Кишинев и северных районов страны в возрасте от 41 до 57 лет. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 600 тысяч сигарет, которые предположительно готовились к нелегальному вывозу. На табачную продукцию не было документов, подтверждающих ее происхождение. С начала года таможенные органы Молдовы пресекли 52 попытки контрабанды сигарет. Среди крупнейших случаев изъятие партии более чем из 5,5 миллионов сигарет. Также были выявлены 4 преступные группы, связанные с незаконным оборотом табачной продукции. По этим фактам возбуждены уголовные дела. Молдове выявлены незаконные склады опасных отходов, среди которых токсичные вещества и материалы, способные нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Инспекторы по охране окружающей среды обнаружили нарушения во время внеплановых проверок. В одном из случаев на складе предприятия в селе Гоянь муниципия Кишинева выявили источник загрязнения ртутью. Власти планируют провести дополнительные анализы с привлечением независимой лаборатории, аккредитованной в Евросоюзе. После завершения проверок материалы передадут в прокуратуру, а владельцы предприятия могут обязать очистить загрязненный участок. Кроме того, инспекторы обнаружили около 20 кубометров опасных отходов. Медицинские и химические материалы, тяжелые металлы, просроченные лекарства, использованные шприцы и системы для инфузий. Расследование продолжается. Ответственным лицам грозят санкции. Молодые военнослужащие, недавно призванные в ряды национальной армии Молдовы, приняли сегодня военную присягу во время официальной церемонии в Кишиневском гарнизоне. Заместитель начальника главного штаба армии полковник Иона Жук поздравил новобранцев, отметив, что присяга является символом ответственности, дисциплины и готовности выполнять воинский долг. Перед церемонией солдаты прошли 6-недельную базовую подготовку, изучили воинские уставы, строевую подготовку и основы обращения с оружием. После принятия присяги военнослужащие получат 5-дневный отпуск, а затем продолжат срочную службу в воинских частях. Срок службы в национальной армии составляет 12 месяцев. Европейская комиссия и высокий представитель ЕС по иностранным делам предложили создать новый санкционный режим для борьбы с незаконной перевозкой мигрантов, торговлей людьми и другими формами организованной преступности. Под ограничения могут попасть лица и организации, связанные также с незаконным оборотом оружия, наркотиков и отмыванием денег. В Еврокомиссии отмечают, что за последние 2 года число нелегальных прибытий в ЕС сократилось более чем на 50%. Однако многие люди продолжают рисковать жизнью из-за деятельности преступных сетей. Предложенные меры предусматривают заморозку активов, запрет на предоставление финансовых ресурсов лицам и организациям из санкционного списка, а также ограничения на въезд и транзит через страны Европейского Союза. Инициатива была объявлена председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее выступления о состоянии Евросоюза за прошлый год. Италия высылает 2 военных атташе посольства России по подозрению в шпионаже. Такое решение приняло правительство страны после расследования прокуратуры Рима о предполагаемой сети, работавшей в интересах Москвы. Дипломаты Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть Италию в течение 3 дней. Глава МИДа Италии Антонио Таяни сообщил, что соответствующее уведомление уже передано российскому послу. По данным следствия, речь идет о передаче секретной информации российским спецслужбам. В Москве заявили, что ответят на решение итальянских властей. Это уже не первый подобный случай. В 2021 году Италия также выслала 2 российских дипломатов после раскрытия дела о передаче документов НАТО. Во Франции из-за аномальной жары воздуха и воды в реке Гаронна вновь остановили один из реакторов атомной электростанции недалеко от Тулузы. Оператора ЕДФ сообщил, что реактор номер 2 был временно отключен из-за того, что температура воды в реке достигла 28 градусов. По нормам, после использования для охлаждения АЭС температура сбрасываемой воды не должна превышать этот показатель. И о погоде в Молдове. Завтра, 10 июля, по всей территории страны пройдут дожди. В центре и на юге – грозовые. Ветер будет дуть слабый, северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 26. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
4: Вітаємо вас, друзі!
5: На хвилях першої програми українська музично-інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
6: Доброго вечора, шановні радіослухачі!
7: Вітаємо вас, любі друзі!
8: Четвертого липня закінчився земний шлях лідера Ромської громади Республіки Молдова барона Артура Чарарі. Українська громада Республіки Молдова висловлює свої глибокі співчуття рідним і близьким, усім ромам нашої країни, яких об'єднував упродовж багатьох років пан Артур Чарарі. Він залишиться в нашій пам'яті людиною світлою і освіченою, життєрадісною і надзвичайно відкритою і водночас виваженою. Він був справжнім лідером. Ми часто спілкувалися, обговорювали актуальні питання розвитку національних меншин, бували в гостях у барона. В архівах нашого радіожурналу відшукали запис з його голосом. Послухайте, будь ласка.
9: Дорогі радіослухачі, я хочу вам побажати щастя, радості, благополуччя. І в гамбарах дуже багато хліба, у карманах дуже багато грошей. І хочу вам від душі казати ті слова. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я на сокіл, чому не летаю.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Конституционный суд Молдовы постановил, что власти Гагаузии не имеют права самостоятельно определять состав избирательной комиссии автономии и назначать руководство полиции. Высшая судебная инстанция удовлетворила обращение Министерства юстиции и признала неконституционными ряд положений законодательства, касающихся разграничения полномочий автономии и исключительных полномочий государства в сферах безопасности, полиции, юстиции и организации выборов. При этом обращение Народного собрания Гагаузии Конституционный суд отклонил как неприемлемое. Решение огласила председатель суда Домника Маноли. Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд в марте 2025 года, оспорив нормы закона о специальном правовом статусе Гагаузии. Среди них положение, которое позволяло Народному собранию утверждать состав избирательного органа в Камрате. Решение принято на фоне ситуации с выборами в автономии. Срок полномочий нынешнего Народного собрания истек в ноябре прошлого года, а два назначенных позже голосования были отменены судами. Новую дату выборов власти Камрата установили на 15 ноября. Директор пенитенциара номер 9 Прункул Эдуард Тимофей арестован на 30 суток по делу о коррупции, связанному с амнистией заключенных. Такое решение принял суд Кишинеу сектора Чукана. По решению суда Тимофей будет находиться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией до 7 августа. Постановление может быть обжаловано в апелляционной палате Кишинеу в течение 3 дней. Эдуард Тимофей был задержан 8 июля. По словам главы антикоррупционной прокуратуры Марчелло Думбраван, ему предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением в отношении подчиненных. Национальная администрация пенитенциаров заявила, что полностью сотрудничает со следствием. Бывший пресс-секретарь государственного предприятия «Молдаца», по словам спикера парламента Игоря Гроссу, вернула в государственный бюджет 500 тысяч леев, полученных в виде надбавок и доплат к зарплате. Он уточнил, что оставшаяся сумма также будет возвращена, однако не сообщил, через какое учреждение был произведен перевод и по какой процедуре. Кроме того, по словам Гроссу, еще один сотрудник «Молдаца» уволился по рекомендации властей. Его подозревают в трудоустройстве без конкурса. Напомню, ранее расследование «Райс Молдова» сообщило, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, менее чем за год работы в «Молдаца» получила свыше 1 миллиона леев, включая значительные ежемесячные надбавки к базовой зарплате. В Молдове раскрыли попытку контрабанды сигарет на сумму более 1 миллиона 300 тысяч леев. Об этом сообщили в полиции. По данным следствия, к незаконной схеме могут быть причастны несколько жителей Кишинеу и северных районов страны в возрасте от 41 до 57 лет. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 600 тысяч сигарет, которые предположительно готовились к нелегальному вывозу. На табачную продукцию не было документов, подтверждающих ее происхождение. С начала года таможенные органы Молдовы пресекли 52 попытки контрабанды сигарет. Среди крупнейших случаев – изъятие партии более чем из 5,5 миллионов сигарет. Также были выявлены 4 преступные группы, связанные с незаконным оборотом табачной продукции. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Молдове автомобили без техосмотра или с опасными неисправностями могут автоматически лишиться регистрации. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который предусматривает внесение специальной отметки в государственный регистр транспортных средств. Регистрация автомобиля будет приостанавливаться в 3 случаях. Если закончился срок действия техосмотра, если во время проверки выявлены опасные неисправности на станции техосмотра или при проверке на дороге. Если проблема только в просроченном техосмотре, запрет вступает в силу сразу. При обнаружении серьезных поломок водителю дадут 30 дней на ремонт и повторную проверку. В этот период разрешается ездить только в автосервис или на станцию техосмотра. Также станции техосмотра будут обязаны заранее предупреждать владельцев автомобилей об окончании срока действия документов. За управление машиной с приостановленной регистрацией предусмотрены штрафы и изъятие номерных знаков.